через фірма паса через оксиджен. Перекоса айс, перекосам дайка синчер, осо диспер. Май стай сал мерджем, оркун финши йо джен. Йо нощто чай факука, но май после липсеск. Ди ночи локо, каре воки, тъй дуар привеск. Но кредам враж, домнишвар. А дака аз тъй вража, факун васа, но диспар.